послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

Какая музыка играет в твоей голове? Какие сны разрывают твою ночь пополам? Кому готова ты отдать свое сердце навек? Каким готова ты отправиться берегам?

кому все это интересно до слез. Один среди семимиллиардной людской пустоты, кто видит по ночам не сны, а в окнах молнии гроз, пытаясь разобраться, кто же ты, какая же ты. Однажды ты задашь самой себе такой же вопрос, когда у зеркала самой себе

живи, но постарайся все же не прозевать того, кто вдруг возникнет рядом на излете весны, кто попытается понять тебя, пытаясь обнять, и кто ночами разрывает пополам твои сны.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукой стираю хлопья сажи с лица, как будто так уже было. Это просто усталость, безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: новости. В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радиостанция «Инфинити».

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 6 июля 1785 года доллар официально стал национальной валютой США. После завоевания американцами независимости пользоваться английскими фунтами и шиллингами для янки стало дурным тоном. 6 июля 1785 года по предложению Томаса Джефферсона Континентальный конгресс Соединенных Штатов провозгласил, что основной денежной единицей страны отныне является доллар. Таким образом, США стали первым государством, принявшим слово «доллар» в качестве официального названия национальной валюты. В 1792 году был создан Филадельфийский монетный двор, где чеканили первые американские доллары. Внешний облик бумажного доллара постоянно менялся. Свой современный вид он получил в 1928 году. На одной из сторон долларовой бумажки тогда расположили элементы большой печати государственной эмблемы США, которая была разработана по проекту секретаря Конгресса Томпсона при участии специалиста по геральдике Бартона и учреждена в июле 1782 года. Орлана с оливковой ветвью, с 13 оливками в правой лапе и пучком из 13 стрел в левой, а также изображение незавершенной 13-ступенчатой пирамиды, над которой в светящемся треугольнике помещен глаз провидения.
2: 6 июля 1994 года на экраны кинотеатров США вышел фильм «Форрест Гамп» режиссера Роберта Земекиса. Это захватывающая драма, где главный герой Форрест Гамп в исполнении Тома Хэнкса умственно отсталый безобидный юноша с благородным и открытым сердцем. По ходу фильма становится участником важнейших событий американской истории 20 века, добивается американской мечты и невольно оказывает влияние на популярную культуру США. Фантастическим образом он превращается в известного спортсмена, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным и добрым. Форреста ждет постоянный успех во всем, а он любит девочку Дженни, с которой дружил в детстве. Ее роль исполнила Робин Райт. Но взаимность приходит слишком поздно. «Форрест Гамп» снят по одноименному роману американского писателя Уинстона Грума. Фильм заметно отличается от книги. Герой Грума не так невинен, как в фильме. По мнению некоторых критиков, Гамп из романа в некотором роде является персонажем, подобным солдату Швейку. Выйдя в американский прокат 6 июля 1994 года более чем на 1500 экранов, в первый же уикенд фильм собрал около 24,5 миллионов долларов. На церемонии вручения премии «Оскар» ему досталось 6 статуэток. По результатам 1994 года «Форрест Гамп» занял первое место по сборам в США.
0: А в этот день. События, ставшие историей. Радио «Инфинити».

Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

0: есть очень ровный эмоциональный окрас, который наилучшим образом подходит для продуктивной работы. Всем знакам сегодня не стоит откладывать в сторону даже те дела, которые вызывают сомнения и беспокойство.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут озадачены очень важным вопросом. Вы внезапно поймете, что ваш ребенок заметно повзрослел, а значит, наступил тот неизбежный момент, когда вам следует обсудить с ним кое-какие подробности из межличностной сферы.
0: Тельцы в этот день получат очень радостное известие. Кто-то из престарелых родственников перечислит на ваш банковский счет крупную сумму денег и обозначит этот шикарный жест на мелкие расходы любимому внуку.
2: Близнецы будут сбиты с толку и прекращающимся ни на минуту информационным потоком. После полудня вы возьмете тайм-аут в делах, чтобы тщательно проанализировать те сведения, что вы уже получили.
0: Ракам в этот день предстоит посетить какое-то государственное учреждение. После того, как вы проведете много часов в утомительном ожидании своей очереди, вам станет понятно одно – любой бюрократический вопрос намного удобнее решать через онлайн-приемную.
2: У львов в этот день заметно усилится стремление к творческой деятельности. Если ваша работа не подразумевает креативный подход, попробуйте реализовать свой потенциал в домашних стенах. К примеру, создайте свой уникальный дизайн-проект интерьера.
0: Девы сегодня много времени и сил потратят на виртуальную переписку. Вам придется долго искать слова, чтобы объяснить своей новой пассии причины, по которым вы решили раз и навсегда порвать с ней любовные отношения.
2: Весы испытают огромную физическую усталость от изнурительной работы. Вы захотите во что бы то ни стало именно сегодня закончить важный проект. В итоге вам удастся осуществить эту цель, но ценой колоссальных усилий.
0: Скорпионы будут заметно выделяться из толпы. Ранним утром, в спешке собираясь на работу, вы забудете сделать укладку и макияж, наденете головной убор своей второй половинки или допустите другую ошибку, которая конкретно испортит ваш внешний облик.
2: Стрельцы в этот день испытают тягу к писательской деятельности. Вечером, узнав на себе, в каких муках рождается творчество, вы решите заниматься своей основной работой и отложите в сторону недописанный шедевр литературы.
0: Козероги в этот день будут заниматься скучной бумажной работой. Чтобы сделать атмосферу вокруг себя ярче и веселее, вы включите негромкую музыку и втайне от вышестоящего руководства приступите к личной интернет-переписке.
2: Водолеи в этот день получат шанс продемонстрировать высокий уровень своего профессионализма. После того, как вы выполните сложнейшее задание, ваш начальник решит, что вы достойны наивысших похвал, а также материального поощрения.
0: Рыбам сегодня будет отлично удаваться коллективные виды работы. Единственной неприятностью, которая омрачит ваши взаимоотношения с коллегами, окажется склон.

0: Современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхний Непровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан G7 поступил в продажу. Это кроссовер нового российского бренда. Сделан на базе JQ G7 и по размерам сопоставим с Tenet T7, но технологичнее и динамичнее. В топовых комплектациях есть продвинутые ассистенты водителя. Есть версия с полным приводом и более мощный двигатель на 186 лошадиных сил. Холдинг АГР анонсировал новую линейку марки Esteo. В V-версии будут выпускать высокотехнологичные премиальные внедорожники. В основе модели марки iCar от концерна Chery. Первая модель Esteo V27. Это крупный габаритный кроссовер E-класса. Запас хода без дозаправки и дозарядки 800 км. В России резко выросли продажи подключаемых гибридов. Эти машины можно заправлять бензином или заряжать как обычный электромобиль. В мае сегмент вырос больше, чем вдвое. За месяц продали 5000 машин. Доля на рынке достигла 4,5%. Самые популярные гибридные марки – Voya, Geely, Evolut, GAC или Auto. Недавно в России стартовали продажи обновленных кроссоверов Havail F7 и F7X. Это современный семейный автомобиль с передним или полным приводом. Внешность не изменилась, но двигатель стал мощнее, а машина динамичнее. Есть и косметические улучшения, например, электрорегулировки передних кресел. Подробнее обо всех изменениях Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити». За твою победу.

0: Campbell.
1: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радио Инфинити.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США. Об этом не только в нашей рубрике. В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США и китайскому юаню. Главным фактором ослабления рубля аналитики считают падение цен на нефть на фоне договоренностей США и Ирана о разблокировке Ормузского пролива. Аналитики прогнозируют курс доллара в июле на уровне 75-83 рублей, но допускают значимые колебания внутри месяца. На рубеже июня и июля российский банковский сектор продемонстрировал любопытную динамику изменений процентных ставок по вкладам. Наиболее выраженный восходящий тренд зафиксирован в сегменте краткосрочной ликвидности. Доходность трехмесячных депозитов в двадцатке системно значимых банков за последнюю неделю прибавила 0,05% пункта, закрепившись на отметке 13,47% годовых. Правительство России и Министерство финансов приняли решение о пролонгации текущих параметров государственной программы «Семейная ипотека». Окончательное утверждение новой редакции правил отложено, в результате чего базовая процентная ставка и прочие требования к заемщикам останутся на прежнем уровне как минимум до 1 октября 2026 года. На текущий момент сохраняется возможность оформления займа по действующим стандартам. Базовая стоимость кредита зафиксирована на отметке не выше 6% годовых. Минимальный порог первоначального взноса составляет 20% от стоимости объекта. Банк России утвердил новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. При этом средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается затрат на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховки будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ранее действовал лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей, что в отдельных случаях не позволяло полностью покрыть расходы на подобные детали. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%, уточнили в ЦБ. Новые правила вступают в силу с 11 июля. На этом все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Истории привлекают людей, поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.

0: продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире робот-пылесос со встроенным парогенератором. LG анонсировал робот-пылесос Homebot AI Object Collection Ron Eye, главной особенностью которого стала первая в мире система с двойной подачей пара. Новинка выйдет в двух версиях. Модель Hidden Station комплектуется док-станцией высотой 15 см, которую можно установить под кухонным гарнитуром за цоколем. Станция поддерживает автоматическую подачу и слив воды, благодаря чему пользователю не придется вручную обслуживать резервуары. Вторая версия Object Station выполнена в виде отдельной напольной станции, напоминающей небольшой приставной столик. В обоих случаях робот скрывается за автоматически открывающейся дверцей, которая остается закрытой, когда устройство находится на зарядке. Но главной особенностью стала система обработки паром. Во время мытья полов робот подает пар температурой 100 градусов Цельсия непосредственно на вращающиеся швабры, что должно помочь справляться с засохшими загрязнениями. После завершения уборки док-станция самостоятельно промывает насадки горячей водой и паром той же температуры. По данным LG, такой способ очистки позволяет уничтожить до 99,99% четырех распространенных видов вредоносных бактерий. Затем насадки просушиваются теплым воздухом, а сама станция удаляет остаточную влагу для предотвращения появления неприятного запаха. Пылесос оснащен двигателем с силой всасывания 30 Вт, вращающимися со скоростью 180 оборотов в минуту моющими насадками, а также выдвижной боковой щеткой, которая позволяет эффективнее очищать углы. Конструкция основной щетки, как утверждает производитель, снижает вероятность наматывания волос. За навигацию отвечает система искусственного интеллекта в сочетании с 8 датчиками. Робот способен распознавать более 120 типов объектов, включая провода, цветочные горшки и экскременты домашних животных. При обнаружении препятствий устройство отправляет уведомление через приложение и после освобождения прохода автоматически возвращается к пропущенным участкам. Кроме того, Ron Eye умеет менять режим уборки в зависимости от помещения, например, увеличивая мощность всасывания на кухне. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: словами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: имеет очень ровный эмоциональный окрас, который наилучшим образом подходит для продуктивной работы. Всем знакам сегодня не стоит откладывать в сторону даже те дела, которые вызывают сомнения и беспокойство.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут озадачены очень важным вопросом. Вы внезапно поймете, что ваш ребенок заметно повзрослел, а значит, наступил тот неизбежный момент, когда вам следует обсудить с ним кое-какие подробности из межличностной сферы.
0: Тельцы в этот день получат очень радостное известие. Кто-то из престарелых родственников перечислит на ваш банковский счет крупную сумму денег и обозначит этот шикарный жест на мелкие расходы любимому внуку.
2: Близнецы будут сбиты с толку и прекращающимся ни на минуту информационным потоком. После полудня вы возьмете тайм-аут в делах, чтобы тщательно проанализировать те сведения, что вы уже получили.
0: Ракам в этот день предстоит посетить какое-то государственное учреждение. После того, как вы проведете много часов в утомительном ожидании своей очереди, вам станет понятно одно – любой бюрократический вопрос намного удобнее решать через онлайн-приемную.
2: У львов в этот день заметно усилится стремление к творческой деятельности. Если ваша работа не подразумевает креативный подход, попробуйте реализовать свой потенциал в домашних стенах. К примеру, создайте свой уникальный дизайн-проект интерьера.
0: Девы сегодня много времени и сил потратят на виртуальную переписку. Вам придется долго искать слова, чтобы объяснить своей новой пассии причины, по которым вы решили раз и навсегда порвать с ней любовные отношения.
2: Весы испытают огромную физическую усталость от изнурительной работы. Вы захотите во что бы то ни стало именно сегодня закончить важный проект. В итоге вам удастся осуществить эту цель, но ценой колоссальных усилий.
0: Скорпионы будут заметно выделяться из толпы. Ранним утром, в спешке собираясь на работу, вы забудете сделать укладку и макияж, наденете головной убор своей второй половинки или допустите другую ошибку, которая конкретно испортит ваш внешний облик.
2: Стрельцы в этот день испытают тягу к писательской деятельности. Вечером, узнав на себе, в каких муках рождается творчество, вы решите заниматься своей основной работой и отложите в сторону недописанный шедевр литературы.
0: Козероги в этот день будут заниматься скучной бумажной работой. Чтобы сделать атмосферу вокруг себя ярче и веселее, вы включите негромкую музыку и втайне от вышестоящего руководства приступите к личной интернет-переписке.
2: Водолеи в этот день получат шанс продемонстрировать высокий уровень своего профессионализма. После того, как вы выполните сложнейшее задание, ваш начальник решит, что вы достойны наивысших похвал, а также материального поощрения.
0: Рыбам сегодня будет отлично удаваться коллективные виды работы. Единственной неприятностью, которая омрачит ваши взаимоотношения с коллегами, окажется склон

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
5: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: Дорожные новости.
9: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
7: Радио Infinity. За твою победу!

0: знала, просто в городе ли ты сейчас. У тебя же теперь концерты.
1: Грамотная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
2: Джошуа Белл.
1: Реклама.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Инфинити. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Новости спорта.
1: Лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин подписал новый контракт с Вашингтон Кэпиталс. Соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом регулярном чемпионате Овечкин провел все 82 матча, забросил 32 шайбы и набрал 64 очка, доведя общее число голов в карьере до 929. С учетом плей-офф на счету 40-летнего хоккеиста 1006 шайб до рекорда Уэйна Гретцки осталось всего 10 голов. Футболисты сборной Испании уверенно обыграли австрийцев со счетом 3-0 и вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Тем временем двукратный чемпион Европы в составе сборной Санти Касорла официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом полузащитника стал родной Реал Овьедо, куда он вернулся летом 2023 года и которому помог впервые за 24 года пробиться в Ла Лигу. За более чем 20-летнюю карьеру Касорла выступал за разные команды, в их числе и лондонский Арсенал. В составе сборной Испании он забил 15 мячей, однако из-за травмы пропустил победный для испанцев чемпионат мира 2010. С Арсеналом полузащитник выиграл 2 кубка и 2 суперкубка Англии, а также дважды становился чемпионом Катара в составе Аль-Сада. На Уимблдоне вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана обыграла американку Кэти Макнелли со счетом 6-1, 6-2 и вышла в третий круг соревнований. Продолжит выступление на турнире и Ига Швёнтек, победившая Каролину Плишкову из Чехии в 2 сетах. В мужском одиночном разряде чемпион Ролан-Гаррос Александр Зверев добился успеха в 3 партиях в матче с французом Валентеном Руае. Отметим удачный матч 22-й ракетки мира Карена Хачанова, который вышел в третий круг, уверенно обыграв во втором раунде 56-ю ракетку немца Яника Ханфмана в 3 сетах. Хачанов за весь матч ни разу не отдал свою подачу. Для 30-летнего теннисиста этот выход в третий раунд стал 6-м в карьере на Уимблдоне. Лучшая его попытка была в прошлом году, когда он дошел до четвертьфинала, проиграв американцу Тейлору Фрицу. Руководство Boston Celtics обменяло MVP финала NBA 2024 года Джейлена Брауна в Филадельфию 76ers. В обратном направлении проследует форвард Пол Джордж, а также по 2 пика 1-го и 2-го раундов будущих драфтов. 29-летний Браун провел всю карьеру в Бостоне, выиграв с командой чемпионский титул в 2024 году, когда Celtics обыграли в финальной серии Даллас. В активе Брауна 5 матчей звезд NBA, а в прошлом сезоне он в среднем набирал 28 очков за игру. Этот обмен, к слову, разбил один из самых успешных дуэтов в лиге Джейлена Брауна и Джейсона Татума, которые вместе привели Бостон к чемпионству. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: Магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США. Об этом не только в нашей рубрике. В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США и китайскому юаню. Главным фактором ослабления рубля аналитики считают падение цен на нефть на фоне договоренности США и Ирана о разблокировке Ормузского пролива. Аналитики прогнозируют курс доллара в июле на уровне 75-83 рублей, но допускают значимые колебания внутри месяца. На рубеже июня и июля российский банковский сектор продемонстрировал любопытную динамику изменений процентных ставок по вкладам. Наиболее выраженный восходящий тренд зафиксирован в сегменте краткосрочной ликвидности. Доходность трехмесячных депозитов в двадцатке системно значимых банков за последнюю неделю прибавила 0,05% пункта, закрепившись на отметке 13,47% годовых. Правительство России и Министерство финансов приняли решение о пролонгации текущих параметров государственной программы «Семейная ипотека». Окончательное утверждение новой редакции правил отложено, в результате чего базовая процентная ставка и прочие требования к заемщикам останутся на прежнем уровне как минимум до 1 октября 2026 года. На текущий момент сохраняется возможность оформления займа по действующим стандартам. Базовая стоимость кредита зафиксирована на отметке не выше 6% годовых. Минимальный порог первоначального взноса составляет 20% от стоимости объекта. Банк России утвердил новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. При этом средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается затрат на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховки будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ранее действовал лимит не более более 2% от цены заменяемых запчастей, что в отдельных случаях не позволяло полностью покрыть расходы на подобные детали. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%, уточнили в ЦБ. Новые правила вступают в силу с 11 июля. На этом все. Берегите себя и свои деньги.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 6 июля 1785 года доллар официально стал национальной валютой США. После завоевания американцами независимости пользоваться английскими фунтами и шиллингами для янки стало дурным тоном. 6 июля 1785 года по предложению Томаса Джефферсона Континентальный конгресс Соединенных Штатов провозгласил, что основной денежной единицей страны отныне является доллар. Таким образом, США стали первым государством, принявшим слово «доллар» в качестве официального названия национальной валюты. В 1792 году был создан Филадельфийский монетный двор, где чеканили первые американские доллары. Внешний облик бумажного доллара постоянно менялся. Свой современный вид он получил в 1928 году. На одной из сторон долларовой бумажки тогда расположили элементы большой печати государственной эмблемы США, которая была разработана по проекту секретаря Конгресса Томпсона при участии специалиста по геральдике Бартона и учреждена в июле 1782 года. Орлана с оливковой ветвью, с 13 оливками в правой лапе и пучком из 13 стрел в левой, а также изображение незавершенной 13-ступенчатой пирамиды, над которой в светящемся треугольнике помещен глаз провидения.
7: 6 июля 1994 года на экраны кинотеатров США вышел фильм «Форрест Гамп» режиссера Роберта Земекиса. Это захватывающая драма, где главный герой Форрест Гамп в исполнении Тома Хэнкса умственно отсталый и безобидный юноша с благородным и открытым сердцем. По ходу фильма становится участником важнейших событий американской истории 20 века, добивается американской мечты и невольно оказывает влияние на популярную культуру США. Фантастическим образом он превращается в известного спортсмена, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным и добрым. Форреста ждет постоянный успех во всем, а он любит девочку Дженни, с которой дружил в детстве. Ее роль исполнила Робин Райт. Но взаимность приходит слишком поздно. «Форрест Гамп» снят по одноименному роману американского писателя Уинстона Грума. Фильм заметно отличается от книги. Герой Грума не так невинен, как в фильме. По мнению некоторых критиков, Гамп из романа в некотором роде является персонажем, подобным солдату Швейку. Выйдя в американский прокат 6 июля 1994 года более чем на 1500 экранов, в первый же уикенд фильм собрал около 24,5 миллионов долларов. На церемонии вручения премии «Оскар» ему досталось 6 статуэток. По результатам 1994 года «Форрест Гамп» занял первое место по сборам в США.
5: А в этот день события, ставшие историей.
0: Радио «Инфи».

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: имеет очень ровный эмоциональный окрас, который наилучшим образом подходит для продуктивной работы. Тем знаком сегодня не стоит откладывать в сторону даже те дела, которые вызывают сомнения и беспокойство.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут озадачены очень важным вопросом. Вы внезапно поймете, что ваш ребенок заметно повзрослел, а значит, наступил тот неизбежный момент, когда вам следует обсудить с ним кое-какие подробности из межличностной сферы.
0: Тельцы в этот день получат очень радостное известие. Кто-то из престарелых родственников перечислит на ваш банковский счет крупную сумму денег и обозначит этот шикарный жест на мелкие расходы любимому внуку.
2: Близнецы будут сбиты с толку и прекращающимся ни на минуту информационным потоком. После полудня вы возьмете тайм-аут в делах, чтобы тщательно проанализировать те сведения, что вы уже получили.
0: Ракам в этот день предстоит посетить какое-то государственное учреждение. После того, как вы проведете много часов в утомительном ожидании своей очереди, вам станет понятно одно – любой бюрократический вопрос намного удобнее решать через онлайн-приемную.
2: У львов в этот день заметно усилится стремление к творческой деятельности. Если ваша работа не подразумевает креативный подход, попробуйте реализовать свой потенциал в домашних стенах. К примеру, создайте свой уникальный дизайн-проект интерьера.
0: Девы сегодня много времени и сил потратят на виртуальную переписку. Вам придется долго искать слова, чтобы объяснить своей новой пассии причины, по которым вы решили раз и навсегда порвать с ней любовные отношения.
2: Весы испытают огромную физическую усталость от изнурительной работы. Вы захотите во что бы то ни стало именно сегодня закончить важный проект. В итоге вам удастся осуществить эту цель, но ценой колоссальных усилий.
0: Скорпионы будут заметно выделяться из толпы. Ранним утром, в спешке собираясь на работу, вы забудете сделать укладку и макияж, наденете головной убор своей второй половинки или допустите другую ошибку, которая конкретно испортит ваш внешний облик.
2: Стрельцы в этот день испытают тягу к писательской деятельности. Вечером, узнав на себе, в каких муках рождается творчество, вы решите заниматься своей основной работой и отложите в сторону недописанный шедевр литературы.
0: Козероги в этот день будут заниматься скучной бумажной работой. Чтобы сделать атмосферу вокруг себя ярче и веселее, вы включите негромкую музыку и втайне от вышестоящего руководства приступите к личной интернет-переписке.
2: Водолеи в этот день получат шанс продемонстрировать высокий уровень своего профессионализма. После того, как вы выполните сложнейшее задание, ваш начальник решит, что вы достойны наивысших похвал, а также материального поощрения.
0: Рыбам сегодня будет отлично удаваться коллективные виды работы. Единственной неприятностью, которая омрачит ваши взаимоотношения с коллегами, окажется склонность кого-то

0: открывая футбольную Америку.
1: Первыми программу матчей 1/8 финала чемпионата мира открыли сборные Канады и Марокко. Канадцы впервые за всю историю своих выступлений на мундиалях пробились в плей-офф, и для них это уже достижение. А марокканцы, которые на прошлом чемпионате мира заняли высокое 4-е место, в этом матче подтвердили свой класс и взяли верх со счетом 3-0. Дубль в этой встрече оформил Азидин Унаи. Интересно, что футболисты Марокко крупно выигрывали на чемпионатах мира всего дважды. Вот сейчас и 28 лет назад, когда в 98 году тоже 3-0 обыграли Шотландию. Тем временем французы 1-0 одолели Парагвай и сыграют теперь именно с марокканцами в 1/4. Кстати, Мбаппе забил Парагваю во втором тайме с пенальти.
0: Плавали, знаем.
1: На этом чемпионате мира матчи идут нон-стоп, поэтому встречи 1/16 финала завершились только что. Футболисты Колумбии открыли счет во встрече с Ганой уже на 14-й минуте. И кто бы мог подумать, что этот мяч окажется единственным в этой встрече. Итог 1-0. Победа Колумбии. Лучшим достижением у той и другой сборных на чемпионатах мира был выход в четвертьфинал турнира. На этом чемпионате команда Ганы сыграла ниже своих возможностей, а колумбийцы уже третью победу на турнире одержали, еще у них ничья с португальцами, причем во всех играх они пропустили всего один мяч, обратим на это внимание, и в 1/8 финала Колумбия сыграет со Швейцарией в ближайший вторник.
0: Против течения.
1: Матч Аргентина-Кабо-Верде стал одним из лучших на этом чемпионате мира. Команда островного государства играла на равных с чемпионами мира. Месси и компании пришлось приложить сверхусилия, чтобы сломить очень умелое, корректное и техничное сопротивление соперников. Каждый раз аргентинцы забивали, а футболисты Кабо-Верде каждый раз отыгрывались. Основное время завершилось в ничью 2-2. Один мяч на счету Лионеля Месси. Только в дополнительное время аргентинцы забили, и после этого у островитян были хорошие подходы, чтобы вновь счет сделать равным, но не случилось. Трудный успех 3-2 Аргентины в дополнительное время.
0: На капитанском мостике.
1: Один из лучших футболистов мира Златан Ибрагимович. Вот что сказал о сборной Кабо-Верде. Эти парни герои. Важно отметить, что они не проиграли ни одного матча в основное время. В этом матче им почти удалось победить. Думаю, весь мир не верил, что это возможно. Вернее, только этот маленький остров в это верил. Я на 200% уверен, что когда они вернутся, их ждет грандиозный праздник, торжественная встреча с красной дорожкой. У меня чуть не навернулись слезы на глаза, потому что я наслаждался моментом, глядя на эти кадры. Они были так близки к успеху. Они стали кумирами этого маленького острова. Они звезды, сказал Ибрагимович. Это были некоторые итоги 24-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Котлер.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: Новости.
1: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио «Инфинити».

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: «Радио Инфинити».

новости. В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радиостанция Инфинити.

0: делает вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире робот-пылесос со встроенным парогенератором. LG анонсировал робот-пылесос Homebot AI Object Collection Ron Eye, главной особенностью которого стала первая в мире система с двойной подачей пара. Новинка выйдет в двух версиях. Модель Hidden Station комплектуется док-станцией высотой 15 см, которую можно установить под кухонным гарнитуром за цоколем. Станция поддерживает автоматическую подачу и слив воды, благодаря чему пользователю не придется вручную обслуживать резервуары. Вторая версия Object Station выполнена в виде отдельной напольной станции, напоминающей небольшой приставной столик. В обоих случаях робот скрывается за автоматически открывающейся дверцей, которая остается закрытой, когда устройство находится на зарядке. Но главной особенностью стала система обработки паром. Во время мытья полов робот подает пар температурой 100 градусов Цельсия непосредственно на вращающиеся швабры, что должно помочь справляться с засохшими загрязнениями. После завершения уборки док-станция самостоятельно промывает насадки горячей водой и паром той же температуры. По данным LG, такой способ очистки позволяет уничтожить до 99,99% четырех распространенных видов вредоносных бактерий. Затем насадки просушиваются теплым воздухом, а сама станция удаляет остаточную влагу для предотвращения появления неприятного запаха. Пылесос оснащен двигателем с силой всасывания 30 Вт, вращающимися со скоростью 180 оборотов в минуту моющими насадками, а также выдвижной боковой щеткой, которая позволяет эффективнее очищать углы. Конструкция основной щетки, как утверждает производитель, снижает вероятность наматывания волос. За навигацию отвечает система искусственного интеллекта в сочетании с 8 датчиками. Робот способен распознавать более 120 типов объектов, включая провода, цветочные горшки и экскременты домашних животных. При обнаружении препятствий устройство отправляет уведомление через приложение и после освобождения прохода автоматически возвращается к пропущенным участкам. Кроме того, Ron Eye умеет менять режим уборки в зависимости от помещения, например, увеличивая мощность всасывания на кухне. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Инфи.

0: Интерактивная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити»

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхний Непровский, электрогазосварщик Сафонова и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафонова Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 МТЗ-82-1 Сафонова Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: «Радио Инфинити».

0: раньше.
1: Цель каждого рекламного ролика – создать ощущение собственной значимости у слушателя.
2: Дэвид Айвс.
3: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин подписал новый контракт с Вашингтон Кэпиталс. Соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом регулярном чемпионате Овечкин провел все 82 матча, забросил 32 шайбы и набрал 64 очка, доведя общее число голов в карьере до 929. С учетом плей-офф на счету 40-летнего хоккеиста 1006 шайб до рекорда Уэйна Гретцки осталось всего 10 голов. Футболисты сборной Испании уверенно обыграли австрийцев со счетом 3-0 и вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Тем временем двукратный чемпион Европы в составе сборной Санти Касорла официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом полузащитника стал родной Реал Овьедо, куда он вернулся летом 2023 года и которому помог впервые за 24 года пробиться в Ла Лигу. За более чем 20-летнюю карьеру Касорла выступал за разные команды, в их числе и лондонский Арсенал. В составе сборной Испании он забил 15 мячей, однако из-за травмы пропустил победный для испанцев чемпионат мира 2010. С Арсеналом полузащитник выиграл 2 кубка и 2 суперкубка Англии, а также дважды становился чемпионом Катара в составе Аль-Сада. На Уимблдоне вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана обыграла американку Кэти Макнелли со счетом 6-1, 6-2 и вышла в третий круг соревнований. Продолжит выступление на турнире и Ига Швёнтек, победившая Каролину Плишкову из Чехии в 2 сетах. В мужском одиночном разряде чемпион Ролан-Гаррос Александр Зверев добился успеха в 3 партиях в матче с французом Валентеном Руае. Отметим удачный матч 22-й ракетки мира Карена Хачанова, который вышел в третий круг, уверенно обыграв во втором раунде 56-ю ракетку немца Яника Ханфмана в 3 сетах. Хачанов за весь матч ни разу не отдал свою подачу. Для 30-летнего теннисиста этот выход в третий раунд стал 6-м в карьере на Уимблдоне. Лучшая его попытка была в прошлом году, когда он дошел до четвертьфинала, проиграв американцу Тейлору Фрицу. Руководство Boston Celtics обменяло MVP финала NBA 2024 года Джейлена Брауна в Филадельфию 76ers. В обратном направлении проследует форвард Пол Джордж, а также по 2 пика первого и второго раундов будущих драфтов. 29-летний Браун провел всю карьеру в Бостоне, выиграв с командой чемпионский титул в 2024 году, когда Celtics обыграли в финальной серии Даллас. В активе Брауна 5 матчей звезд NBA, а в прошлом сезоне он в среднем набирал 28 очков за игру. Этот обмен, к слову, разбил один из самых успешных дуэтов в лиге Джейлена Брауна и Джейсона Татума, которые вместе привели Бостон к чемпионству. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity. Время загадывать желания.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат-труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Брянской области 14:00. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США. Об этом не только в нашей рубрике. В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США и китайскому юаню. Главным фактором ослабления рубля аналитики считают падение цен на нефть на фоне договоренностей США и Ирана о разблокировке Ормузского пролива. Аналитики прогнозируют курс доллара в июле на уровне 75-83 рублей, но допускают значимые колебания внутри месяца. На рубеже июня и июля российский банковский сектор продемонстрировал любопытную динамику изменений процентных ставок по вкладам. Наиболее выраженный восходящий тренд зафиксирован в сегменте краткосрочной ликвидности. Доходность трехмесячных депозитов в двадцатке системно значимых банков за последнюю неделю прибавила 0,05% пункта, закрепившись на отметке 13,47% годовых. Правительство России и Министерство финансов приняли решение о пролонгации текущих параметров государственной программы «Семейная ипотека». Окончательное утверждение новой редакции правил отложено, в результате чего базовая процентная ставка и прочие требования к заемщикам останутся на прежнем уровне как минимум до 1 октября 2026 года. На текущий момент сохраняется возможность оформления займа по действующим стандартам. Базовая стоимость кредита зафиксирована на отметке не выше 6% годовых. Минимальный порог первоначального взноса составляет 20% от стоимости объекта. Банк России утвердил новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. При этом средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается затрат на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховки будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ранее действовал лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей, что в отдельных случаях не позволяло полностью покрыть расходы на подобные детали. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%, уточнили в ЦБ. Новые правила вступают в силу с 11 июля. На этом все. Берегите себя и свои деньги.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама. А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 6 июля 1785 года доллар официально стал национальной валютой США. После завоевания американцами независимости пользоваться английскими фунтами и шиллингами для янки стало дурным тоном. 6 июля 1785 года по предложению Томаса Джефферсона Континентальный конгресс Соединенных Штатов провозгласил, что основной денежной единицей страны отныне является доллар. Таким образом, США стали первым государством, принявшим слово «доллар» в качестве официального названия национальной валюты. В 1792 году был создан Филадельфийский монетный двор, где чеканили первые американские доллары. Внешний облик бумажного доллара постоянно менялся. Свой современный вид он получил в 1928 году. На одной из сторон долларовой бумажки тогда расположили элементы большой печати государственной эмблемы США, которая была разработана по проекту секретаря Конгресса Томпсона при участии специалиста по геральдике Бартона и учреждена в июле 1782 года. Орлана с оливковой ветвью, с 13 оливками в правой лапе и пучком из 13 стрел в левой, а также изображение незавершенной 13-ступенчатой пирамиды, над которой в светящемся треугольнике помещен глаз провидения.
7: 6 июля 1994 года на экраны кинотеатров США вышел фильм «Форрест Гамп» режиссера Роберта Земекиса. Это захватывающая драма, где главный герой Форрест Гамп в исполнении Тома Хэнкса умственно отсталый и безобидный юноша с благородным и открытым сердцем. По ходу фильма становится участником важнейших событий американской истории 20 века, добивается американской мечты и невольно оказывает влияние на популярную культуру США. Фантастическим образом он превращается в известного спортсмена, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным и добрым. Форреста ждет постоянный успех во всем, а он любит девочку Дженни, с которой дружил в детстве. Ее роль исполнила Робин Райт. Но взаимность приходит слишком поздно. «Форрест Гамп» снят по одноименному роману американского писателя Уинстона Грума. Фильм заметно отличается от книги. Герой Грума не так невинен, как в фильме. По мнению некоторых критиков, Гамп из романа в некотором роде является персонажем, подобным солдату Швейку. Выйдя в американский прокат 6 июля 1994 года более чем на 1500 экранов, в первый же уикенд фильм собрал около 24,5 миллионов долларов. На церемонии вручения премии «Оскар» ему досталось 6 статуэток. По результатам 1994 года «Форрест Гамп» занял первое место по сборам в США.
5: А в этот день события, ставшие историей.
4: Infinity.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: Новости. В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио «Инфинити».

0: Творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире робот-пылесос со встроенным парогенератором. LG анонсировал робот-пылесос HomeBot AI Object Collection Ron Eye, главной особенностью которого стала первая в мире система с двойной подачей пара. Новинка выйдет в двух версиях. Модель Hidden Station комплектуется док-станцией высотой 15 см, которую можно установить под кухонным гарнитуром за цоколем. Станция поддерживает автоматическую подачу и слив воды, благодаря чему пользователю не придется вручную обслуживать резервуары. Вторая версия Object Station выполнена в виде отдельной напольной станции, напоминающей небольшой приставной столик. В обоих случаях робот скрывается за автоматически открывающейся дверцей, которая остается закрытой, когда устройство находится на зарядке. Но главной особенностью стала система обработки паром. Во время мытья полов робот подает пар температурой 100 градусов Цельсия непосредственно на вращающиеся швабры, что должно помочь справляться с засохшими загрязнениями. После завершения уборки док-станция самостоятельно промывает насадки горячей водой и паром той же температуры. По данным LG, такой способ очистки позволяет уничтожить до 99,99% четырех распространенных видов вредоносных бактерий. Затем насадки просушиваются теплым воздухом, а сама станция удаляет остаточную влагу для предотвращения появления неприятного запаха. Пылесос оснащен двигателем с силой всасывания 30 Вт, вращающимися со скоростью 180 оборотов в минуту моющими насадками, а также выдвижной боковой щеткой, которая позволяет эффективнее очищать углы. Конструкция основной щетки, как утверждает производитель, снижает вероятность наматывания волос. За навигацию отвечает система искусственного интеллекта в сочетании с 8 датчиками. Робот способен распознавать более 120 типов объектов, включая провода, цветочные горшки и экскременты домашних животных. При обнаружении препятствий устройство отправляет уведомление через приложение и после освобождения прохода автоматически возвращается к пропущенным участкам. Кроме того, Ron Eye умеет менять режим уборки в зависимости от помещения, например, увеличивая мощность всасывания на кухне. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Инфинити».

0: новости. В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио Infinity.

0: Радио Infinity.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: рекламе искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити».
4: С нами тепло.

0: открывая футбольную Америку.
1: Первыми программу матчей 1/8 финала чемпионата мира открыли сборные Канады и Марокко. Канадцы впервые за всю историю своих выступлений на мундиалях пробились в плей-офф, и для них это уже достижение, а марокканцы, которые на прошлом чемпионате мира заняли высокое 4-е место, в этом матче подтвердили свой класс и взяли верх со счетом 3-0. Дубль в этой встрече оформил Азидин Унаи. Интересно, что футболисты Марокко крупно выигрывали на чемпионатах мира всего дважды. Вот сейчас и 28 лет назад, когда в 98 году тоже 3-0 обыграли Шотландию. Тем временем французы 1-0 одолели Парагвай и сыграют теперь именно с марокканцами в 1/4. Кстати, Мбаппе забил Парагваю во втором тайме с пенальти.
0: Плавали, знаем.
1: На этом чемпионате мира матчи идут нон-стоп, поэтому встречи 1/16 финала завершились только что. Футболисты Колумбии открыли счет во встрече с Ганой уже на 14-й минуте. И кто бы мог подумать, что этот мяч окажется единственным в этой встрече. Итог 1-0, победа Колумбии. Лучшим достижением у той и другой сборных на чемпионатах мира был выход в четвертьфинал турнира. На этом чемпионате команда Ганы сыграла ниже своих возможностей, а колумбийцы уже третью победу на турнире одержали, еще у них ничья с португальцами, причем во всех играх они пропустили всего один мяч, обратим на это внимание, и в 1/8 финала Колумбия сыграет со Швейцарией в ближайший вторник.
0: Против течения.
1: Матч Аргентина-Кабо-Верде стал одним из лучших на этом чемпионате мира. Команда островного государства играла на равных с чемпионами мира. Месси и компании пришлось приложить сверхусилия, чтобы сломить очень умелое, корректное и техничное сопротивление соперников. Каждый раз аргентинцы забивали, а футболисты Кабо-Верде каждый раз отыгрывались. Основное время завершилось в ничью 2-2. Один мяч на счету Лионеля Месси. Только в дополнительное время аргентинцы забили, и после этого у островитян были хорошие подходы, чтобы вновь счет сделать равным, но не случилось. Трудный успех 3-2 Аргентины в дополнительное время.
0: На капитанском мостике.
1: Один из лучших футболистов мира Златан Ибрагимович. Вот что сказал о сборной Кабо-Верде. Эти парни герои. Важно отметить, что они не проиграли ни одного матча в основное время. В этом матче им почти удалось победить. Думаю, весь мир не верил, что это возможно. Вернее, только этот маленький остров в это верил. Я на 200% уверен, что когда они вернутся, их ждет грандиозный праздник, торжественная встреча с красной дорожкой. У меня чуть не навернулись слезы на глаза, потому что я наслаждался моментом, глядя на эти кадры. Они были так близки к успеху. Они стали кумирами этого маленького острова. Они звезды, сказал Ибрагимович. Это были некоторые итоги 24-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей: продажи товара и формирование хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений. Ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и Парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
5: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7 и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Дорожные новости.
1: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио «Инфинити».

0: товары, а решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин подписал новый контракт с Вашингтон Кэпиталс. Соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом регулярном чемпионате Овечкин провел все 82 матча, забросил 32 шайбы и набрал 64 очка, доведя общее число голов в карьере до 929. С учетом плей-офф на счету 40-летнего хоккеиста 1006 шайб до рекорда Уэйна Гретцки осталось всего 10 голов. Футболисты сборной Испании уверенно обыграли австрийцев со счетом 3-0 и вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Тем временем двукратный чемпион Европы в составе сборной Санти Касорла официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом полузащитника стал родной Реал Овьедо, куда он вернулся летом 2023 года и которому помог впервые за 24 года пробиться в Ла Лигу. За более чем 20-летнюю карьеру Касорла выступал за разные команды, в их числе и лондонский Арсенал. В составе сборной Испании он забил 15 мячей, однако из-за травмы пропустил победный для испанцев чемпионат мира 2010. С Арсеналом полузащитник выиграл 2 кубка и 2 суперкубка Англии, а также дважды становился чемпионом Катара в составе Аль-Сада. На Уимблдоне вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана обыграла американку Кэти Макнелли со счетом 6-1, 6-2 и вышла в третий круг соревнований. Продолжит выступление на турнире и Ига Швёнтек, победившая Каролину Плишкову из Чехии в 2 сетах. В мужском одиночном разряде чемпион Ролан-Гаррос Александр Зверев добился успеха в 3 партиях в матче с французом Валентеном Руае. Отметим и удачный матч 22-й ракетки мира Карена Хачанова, который вышел в третий круг, уверенно обыграв во втором раунде 56-ю ракетку немца Яника Ханфмана в 3 сетах. Хачанов за весь матч ни разу не отдал свою подачу. Для 30-летнего теннисиста этот выход в третий раунд стал 6-м в карьере на Уимблдоне. Лучшая его попытка была в прошлом году, когда он дошел до четвертьфинала, проиграв американцу Тейлору Фрицу. Руководство Boston Celtics обменяло MVP финала NBA 2024 года Джейлена Брауна в Филадельфию 76ers. В обратном направлении проследует форвард Пол Джордж, а также по 2 пика первого и второго раундов будущих драфтов. 29-летний Браун провел всю карьеру в Бостоне, выиграв с командой чемпионский титул в 2024 году, когда Celtics обыграли в финальной серии Даллас. В активе Брауна 5 матчей звезд NBA, а в прошлом сезоне он в среднем набирал 28 очков за игру. Этот обмен, к слову, разбил один из самых успешных дуэтов в лиге Джейлена Брауна и Джейсона Татума, которые вместе привели Бостон к чемпионству. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тернер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
3: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США. Об этом не только в нашей рубрике. В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США и китайскому юаню. Главным фактором ослабления рубля аналитики считают падение цен на нефть на фоне договоренностей США и Ирана о разблокировке Ормузского пролива. Аналитики прогнозируют курс доллара в июле на уровне 75-83 рублей, но допускают значимые колебания внутри месяца. На рубеже июня и июля российский банковский сектор продемонстрировал любопытную динамику изменения процентных ставок по вкладам. Наиболее выраженный восходящий тренд зафиксирован в сегменте краткосрочной ликвидности. Доходность трехмесячных депозитов в двадцатке системно значимых банков за последнюю неделю прибавила 0,05% пункта, закрепившись на отметке 13,47% годовых. Правительство России и Министерство финансов приняли решение о пролонгации текущих параметров государственной программы «Семейная ипотека». Окончательное утверждение новой редакции правил отложено, в результате чего базовая процентная ставка и прочие требования к заемщикам останутся на прежнем уровне как минимум до 1 октября 2026 года. На текущий момент сохраняется возможность оформления займа по действующим стандартам. Базовая стоимость кредита зафиксирована на отметке не выше 6% годовых. Минимальный порог первоначального взноса составляет 20% от стоимости объекта. Банк России утвердил новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. При этом средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается затрат на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховки будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ранее действовал лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей, что в отдельных случаях не позволяло полностью покрыть расходы на подобные детали. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%, уточнили в ЦБ. Новые правила вступают в силу с 11 июля. На этом все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире робот-пылесос со встроенным парогенератором. LG анонсировал робот-пылесос HomeBot AI Object Collection Ron Eye, главной особенностью которого стала первая в мире система с двойной подачей пара. Новинка выйдет в двух версиях. Модель Hidden Station комплектуется док-станцией высотой 15 см, которую можно установить под кухонным гарнитуром за цоколем. Станция поддерживает автоматическую подачу и слив воды, благодаря чему пользователю не придется вручную обслуживать резервуары. Вторая версия Object Station выполнена в виде отдельной напольной станции, напоминающей небольшой приставной столик. В обоих случаях робот скрывается за автоматически открывающейся дверцей, которая остается закрытой, когда устройство находится на зарядке. Но главной особенностью стала система обработки паром. Во время мытья полов робот подает пар температурой 100 градусов Цельсия непосредственно на вращающиеся швабры, что должно помочь справляться с засохшими загрязнениями. После завершения уборки док-станция самостоятельно промывает насадки горячей водой и паром той же температуры. По данным LG, такой способ очистки позволяет уничтожить до 99,99% четырех распространенных видов вредоносных бактерий. Затем насадки просушиваются теплым воздухом, а сама станция удаляет остаточную влагу для предотвращения появления неприятного запаха. Пылесос оснащен двигателем с силой всасывания 30 Вт, вращающимися со скоростью 180 оборотов в минуту моющими насадками, а также выдвижной боковой щеткой, которая позволяет эффективнее очищать углы. Конструкция основной щетки, как утверждает производитель, снижает вероятность наматывания волос. За навигацию отвечает система искусственного интеллекта в сочетании с 8 датчиками. Робот способен распознавать более 120 типов объектов, включая провода, цветочные горшки и экскременты домашних животных. При обнаружении препятствий устройство отправляет уведомление через приложение и после освобождения прохода автоматически возвращается к пропущенным участкам. Кроме того, Ron Eye умеет менять режим уборки в зависимости от помещения, например, увеличивая мощность всасывания на кухне. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 6 июля 1785 года доллар официально стал национальной валютой США. После завоевания американцами независимости пользоваться английскими фунтами и шиллингами для янки стало дурным тоном. 6 июля 1785 года по предложению Томаса Джефферсона Континентальный конгресс Соединенных Штатов провозгласил, что основной денежной единицей страны отныне является доллар. Таким образом, США стали первым государством, принявшим слово «доллар» в качестве официального названия национальной валюты. В 1792 году был создан Филадельфийский монетный двор, где чеканили первые американские доллары. Внешний облик бумажного доллара постоянно менялся. Свой современный вид он получил в 1928 году. На одной из сторон долларовой бумажки тогда расположили элементы большой печати государственной эмблемы США, которая была разработана по проекту секретаря Конгресса Томпсона при участии специалиста по геральтике Бартона и учреждена в июле 1782 года. Орлана с оливковой ветвью, с 13 оливками в правой лапе и пучком из 13 стрел в левой, а также изображение незавершенной 13-ступенчатой пирамиды, над которой в светящемся треугольнике помещен глаз провидения.
2: 6 июля 1994 года на экраны кинотеатров США вышел фильм «Форрест Гамп» режиссера Роберта Земекиса. Это захватывающая драма, где главный герой Форрест Гамп в исполнении Тома Хэнкса умственно отсталый безобидный юноша с благородным и открытым сердцем по ходу фильма становится участником важнейших событий американской истории 20 века, добивается американской мечты и невольно оказывает влияние на популярную культуру США. Фантастическим образом он превращается в известного спортсмена, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным и добрым. Фореста ждет постоянный успех во всем, а он любит девочку Дженни, с которой дружил в детстве. Ее роль исполнила Робин Райт. Но взаимность приходит слишком поздно. «Форрест Гамп» снят по одноименному роману американского писателя Уинстона Грума. Фильм заметно отличается от книги. Герой Грума не так невинен, как в фильме. По мнению некоторых критиков, Гамп из романа в некотором роде является персонажем, подобным солдату Швейку. Выйдя в американский прокат 6 июля 1994 года более чем на 1500 экранов, в первый же уикенд фильм собрал около 24,5 миллионов долларов. На церемонии вручения премии «Оскар» ему досталось 6 статуэток. По результатам 1994 года «Форрест Гамп» занял первое место по сборам в США.
0: А в этот день события, ставшие историей. Здесь и сейчас. Радиостанция «Infinity».

0: основная задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобуша, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: «Радио Инфинити».

Бедная, ну и в общем опоздал там на пару дней.

0: людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити»

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелест

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час. На Инфинити.

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час на «Инфинити».

0: Красота слога, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: Тяжелый час на «Инфинити».

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхний Непровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

0: превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

чайки и не случайно. Обречало бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: адрес в интернете radioinfinity.rf.
1: Смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и

вальсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы делаем.

0: свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Здорово, Кустрымов!
2: Здоровенько!
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милый, я мню!
1: Умните!

0: Радио Инфинити.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

проснуться, мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.